Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

в эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: Мы в сети. vk.com/dfm.
3: Right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
3: Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82. ДФМ. В эфире ДФМ Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: DFM.
1: Радио DFM. DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM.

0: слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка. On DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Задействуй до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Все, за что вы любите радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на ДФМ с телефона и скачайте.
4: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что

Радио DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 20, ночью до плюс 15. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца августа.
5: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборством, группы ОФБ для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная, 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50-99-97.
6: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
7: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 7 часов. Радио DFM.

0: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
1: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборством, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ Кит, 5 этаж. Телефон 50 99 97.
2: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
3: Хочешь настоящие эмоции? Stint Karting. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23 80 90. Возрастное
4: ограничение 6+. В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70 72 82. Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках.

0: Круглосуточно.ру. 6+.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на comtogether.t2.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра, 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 20, ночью до плюс 15. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца августа.
5: «Пилигрим Авто». В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
6: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
7: Клинковые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
8: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
9: Поздравляем с Днем строителя всех, кто делает ремонт, делал или будет делать. Только с 7 по 9 августа. Скидки в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте «Стройландия». Для дома и больше.
10: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Летний Party Time с Тимуром Беловым на Радио DFM.
1: Хочется верить, что к этому моменту уже успели понежиться, потянуться. Позевать так нежно, да. И особо никуда не торопясь, приготовить себе завтрак, кофе, может быть, чай. Ну и в таком режиме начать еще один летний день. Ну, это если вам повезло. А вот кто проспал, тот явно все перечисленное делал в ускоренном режиме. И второй вариант мне сегодня как-то, знаете, больше подходит.

0: быть, я не знаю, какой вам, можете тоже признаться. Вот в своем ритме вы сегодня все делали, так не спеша, душ, кофе, завтрак или как электровеник. Со скоростью света сбор вот эти все утренние. Признавайтесь, наш Макс 965-115-5-115, как сегодня проснулись. С вами уже я, Тимур Белов, весь этот август вместо Саймона и Кати наших разбудильников буду встречать с вами утром. Летний пати-тайм устраиваем вместе и делаем все, чтобы это лето было ярким, чтобы мы его запомнили надолго. С музыкой в том числе, разумеется, Люки Ли, I Follow Rivers и также Ужель, Moving to the Sun. Впереди, дождитесь. Доброе утро!
1: Summer party time.
2: Летний пати-тайм на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
9: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
10: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
11: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящую карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
12: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
14: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
16: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
17: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
18: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Right now. А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM.

0: Джонни, как всегда, в треке комета отправляется на поиски своей любимой. Вот такая вот история, да. Summer
1: party time. Летний party time на радио DFM.
0: Ну вот это перманентное состояние, когда ты ищешь, хотелось бы летом, чтобы оно немного изменилось и стало все по-другому. Когда не ты ищешь, а все самое лучшее находит тебя самостоятельно. Приключения, ну только хорошие приключения, я имею в виду, чтобы тебя находили сами, да? Прекрасно, прекрасно. А вот в Калифорнии приключения немного другого характера, дорогие друзья. Там в очередной раз выбрали лучших собак-серферов. 10 лет подряд проходит этот чемпионат. В этом году, конечно, ничего не стало исключением, тоже провели. И в чем смысл? Во время соревнований серфят не люди, как обычно, как мы привыкли, а собаки. А вот как раз-таки люди уже сидят и оценивают их уверенность на доске, стиль катания и продолжительность заезда. Победительницей этого года стала прекрасная Риппин Рози Дротот, так зовут собачку. Опачки. 5-летняя лабрадор-ретривер из Санта-Круза. Она и ее хозяин, который занимается серфингом уже 40 лет, катаются вместе по 4-5 раз в неделю. Ну, признался хозяин, и собачка так рядом. Вау, вау, пару раз сказал. Да, я тебя поддерживаю. Ходит по серфе 4 раза в неделю, как на работу. Ну, приятно, что тут еще скажешь.
2: Реклама на Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса. ТЦ «Аксон», первый этаж. ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88. Туристический центр на Сергея Орлова. И проспект Победы, 5.
3: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборством, группы ОФБ для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50 99 97.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Внимание, покупай заранее. Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54 54 54.
7: Чао, рагатцы. Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто, удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: секунды, еще одно летнее утро. Мы вместе с вами снабдили отличным саундом. За это отдельное спасибо United Nations и работа под названием Out of Touch на Radio FM только что. Летний пати-тайм продолжается. С вами по-прежнему я, Тимур Белов. Всем еще раз привет, доброго утра. И хочется очень такого. Ну, помимо музыки, разумеется, у нас будет много чего интересного. Так, Томас Новогрин у нас ожидается, Алан Уокер. И вот что касается игр, подарков, то на этот счет у меня тоже есть хорошее предложение. Рубрика под названием «Ты кто такой?». Да, если вы желаете в ней принять участие, загадать свою профессию, чтобы все остальные попытались угадать, с кем вы работаете, тогда прямо сейчас звоните. Телефон в Москве +7 495 956 1012. Набирайте этот номер как можно быстрее. Давайте еще раз напомню. +7 495 956 1012. Набирайте, скоро поиграем. Ты кто такой? Давай, до свидания. Угадает вашу профессию или нет? Уже интересно.
1: Реклама. И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114 774 682 64 60

0: за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Не хочешь прозвать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь Т.
9: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
10: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
11: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
12: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
13: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-90. 105. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: играете в игру под названием «Ты кто такой? Давай, до свидания». Ваша задача угадать, кем работает участник этой самой игрушки, которому я буду задавать наводящие вопросы. Как только закончатся вопросы, они, разумеется, закончатся, успейте отправить свой вариант в Макс номер +7 965 115 51 15, +7 965 115 51 15. Нужно это успеть сделать в течение 5 секунд. Рассматривайте сообщения, которые будут отправлены только в этот промежуток. Ну, до этого сигнала мы еще доберемся. Пока давайте познакомлю вас с участницей. Замечательная девушка Дарья из Москвы, которая уже сегодня проснулась, которая уже, мне кажется, едет на работу. Даша, привет, доброго утра желаю тебе.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Хочется пообщаться, ты не против?
1: Да, вообще никак не
0: против. У меня столько для тебя вопросов, Даша. Ты не представляешь. Даша, ну скажи, вот когда ты приходишь на работу, что ты видишь прежде всего перед собой?
1: Стол, но необычный.
0: Необычный стол. А у тебя есть отдельный кабинет?
1: Нет.
0: Так, а в основном ты работаешь в помещении или приходится все время перемещаться по городу?
1: Помещение.
0: У тебя много коллег, спрошу вот такое?
1: Очень.
0: Ты с ними видишься каждый день или у тебя какой-то другой график? Там смена, может быть, 2-2, 3-2, например?
1: Каждый день.
0: Как-то так с грустью сказала. Каждый день. А как часто мне, например, может потребоваться твоя профессиональная помощь?
1: Дай бог, никогда.
0: Ты носишь на работе белый халат?
1: Нет.
0: А у тебя есть униформа, может, какой-нибудь костюм?
1: Костюм.
0: Люди боятся идти к тебе на работу?
1: Да.
0: А можешь произнести какое-нибудь рабочее словечко, ну, которое вы используете?
1: Сделай люстру поярче.
0: Люстру поярче, понятно. Ну, на самом деле понятно то, что ничего не понятно. Номер для ваших сообщений +7 965 115 5 115. Прямо сейчас в Макс отправляйте свои сообщения и предположение, кем работает у нас Дарья из Москвы. Я считаю до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Нужен точный ответ, кем работает Даша. Итак, я озвучиваю варианты, Даш, а ты комментируй, угадали они или нет. Вариант: реставратор.
1: Нет.
0: Ювелир.
1: Нет.
0: Мясник, отправил Юрий такое предположение.
1: Нет.
0: Ветеринар.
1: Нет.
0: Стоматолог.
1: Нет.
0: Библиотекарь.
1: Нет.
0: Лаборант.
1: Нет.
0: Окулист.
1: Нет.
0: Ну, слушайте, варианты были врач-доктор. Такое очень широкое какое-то понятие. Ну, врачей же много, нужно какой-то конкретный ответ. Тоже не угадали?
1: Ну, нет.
0: Да. Да что ж такое? За 5 секунд столько прекрасных вариантов ответов и идей от наших слушателей, Дарья. И ты такая: нет. И сейчас скажешь: а я на самом деле лаборант, но только не такой лаборант, о котором шла речь вот выше. Нет? Тоже?
1: Нет, лаборант — это скучно.
0: Ну хорошо, так, у тебя, значит, не скучная работа. Чем ты занимаешься, скажи, пожалуйста?
1: Я помогаю докторам-хирургам оперировать людей. Я операционная сестра.
0: О, аплодисменты. Это действительно очень тяжелый труд, но некоторые были все-таки близки, подумали, то, что ты медик, но тут нужен был точный ответ. А вот это вот люстра поярче, что вы там включаете, выключаете? Не могу понять.
1: Операционная лампа.
0: А вот это вот яркая, которая висит.
1: Да.
0: Ну, ярче свет часто требуется? Ну, вот сделать поярче его.
1: Конечно, когда на сосудах работаем, конечно.
0: Я знаю то, что в операционных очень часто оперирующиеся либо хирург выбирает какую-то определенную музыку, да?
1: Да, у нас работает только DFM.
0: О, это отлично. Даша, я тебя поздравляю с победой, потому что никто не смог угадать, кем ты работаешь на самом деле, а работа очень интересная. Ты получаешь фирменный мерч от Radio DFM, и от чистого сердца я тебе желаю легких смен, ну и твоим коллегам в том числе.
1: Спасибо.
0: Спасибо тебе, счастливо, пока.

0: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
1: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
2: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.
3: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А, телефон 23 80 90. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ.
5: Радио ДФМ.

0: satisfaction.
1: Radio
2: DFM. Радио DFM.

0: summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: Какой же красивый, в то же время очень летний трек послушали только что от диджея Гожа Мичико. Настроение прям на нужном уровне. Очень круто, мне прям очень... Ух, хочу еще. Ну ладно, как-нибудь еще повторим, да. Всем привет, доброго утра. Меня зовут Тимур Белов, это шоу «Летний пати тайм». Август проводим в компании друг друга, пока наши разбудинки Саймон и Катя отдыхают. Давайте пожелаем ребятам отличного отдыха и как следует выспаться. В сентябре им уж точно силы понадобятся, чтобы нас будить. Ну а пока давайте просыпаться, настраиваться на работу и встречать этот летний день в компании друг друга. Тимбаланд и Джастин Тимберлейк к нам скоро присоединяются, и не только они, но и Нелли Фуртадо вместе с ними, Give It To Me, Медуза, Don't Wanna Go Home, и также уже в этом часе у нас ожидается рубрика под названием Ом-Ом Рандом. Я надеюсь, вы помните, чем мы там занимаемся. Мы исполняем ваши музыкальные желания. Вот вы отправляете разные-разные пожелания, наш рандомайзер запускается, и он выбирает только одно предложение. И вот я это музыкальное предложение исполняю. Угу, все понятно. Можете, кстати, отправить и поделиться своими какими-нибудь, может, есть вкусовые предпочтения. Вот, по крайней мере, сегодня у вас какие-то они изменились, может быть, а? Вчера хотели один трек, сегодня другой. Заявите об этом. Макс 965-115-5115. Все принимается именно там. Доброго утра!
1: Let's party! Летний

0: London Beat. Здесь на Radio DFM. Summer
1: Party Time. Летний Party Time на Radio DFM.
0: Да и надо сказать, что автомобильные инженеры, судя по тем новинкам и попыткам что-нибудь улучшить, думают, мне кажется, об одном и том же. Что же такого еще придумать? Ну, недавно они уже представили нашему вниманию автомобиль, который передвигается благодаря сжатому воздуху. Помните, это произошло где-то месяц или два назад. Правда, это пока получается очень медленно, но они пообещали все доработать. Но тут новиночка. Вот как вам машина, которая ездит на спирте? Автомобиль сам определяет, чему вы заправили. Датчик анализирует состав топлива и уже потом подстраивает двигатель под определенную работу. Если это бензин, машина такая про себя думает: ну ладно, поехали. А представляете, если это спирт, там, наверное, и реакция будет совершенно другой, и настроение такое игривое. Ладно, поехали. Ну, если говорить серьезно, то инженеры уверяют, если рядом у вас нет заправки, можно залить технический спирт. А если кончился спирт, то, пожалуйста, бензин заливайте и дальше продолжайте свою поездку. На чистом электричестве машина проезжает 125 километров, а в гибридном режиме расходует всего 2,5 литра на 100 км. По-моему, неплохо запускается даже при минус 40. Вот чем заправить свой автомобиль в будущем, решайте исключительно вы. Главное, чтобы у машины не появилась, как его там, спиртовая зависимость. Вот это самое главное.
2: Реклама на
3: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева» ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
4: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. И используйте бонусы на следующие покупки. Подробности на сайте и в мобильном приложении. Стройландия. Для дома и больше.
5: Док, прием, док! У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
6: На связи сервисный центр «Доктор Ноу». Держи курс. С Вологды Герцена 121 или звони 29-65-70.
5: Спасибо, док. Доктор Нолт, Герцена 121.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
10: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

удовольствием буду принимать ваши музыкальные заявки, которые летят в наш Макс. Запоминайте номер 965-115-5-115. Задумайтесь над вопросом, что бы вы хотели послушать сегодня, какой трек, какого исполнителя. Подумали? Ну теперь пишите смело, делайте, пожалуйста.

Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. 10 лучших треков недели.

реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
2: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
4: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
2: Отследить до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.16+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

965-115-5-115. Если вы еще не успели ответить на вопрос, что вы хотите послушать сегодня, у вас есть буквально несколько секунд, чтобы набрать сообщение и отправить. Вполне возможно, рандомайзер выберет именно вас. Давайте посмотрим, что прилетело уже к этой секунде. Guys of Brothers, Малиновая Лада, Floor Rider, Right Round и Кеша, Данил с такой музыкальной просьбой. Вот еще одно сообщение по поводу Floor Rider. Олеся тоже хочет послушать этого исполнителя, но трек уже по-другому называется. Feels Right. По-моему, все правильно написала. What a Feeling, Flashdance, Global DJs, просит Алина. Джиган и Лето, Худи, такая музыкальная заявка тоже прилетела. Посмотрим, кому повезет. Момент, и процесс остановлен. На этот раз рандомайзер выбрал следующую музыкальную заявку. Поставьте, пожалуйста, Flow Ride. Feels Right от Олеси. О, у нас два человека сегодня за Flow Ride боролись. Это Данил и Олеся. Олесе повезло гораздо больше. Ха. Олесечка, молодец! А бывает такое, что прям несколько музыкальных заявок на одного того же исполнителя, но кто-то один. Оказывается, выигрыши. Сейчас, секундочку. Feels Right. А, у этого трека еще другое название. I Love It. Feels Right. Все, запускаю на шоу. Поехали!

0: Реклама на Дифа. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Летний Party Time с Тимуром Беловым на Радио ДФМ.
1: Да, действительно, по-прежнему вместе с вами Летний Party Time продолжается на Радио ДФМ. Август, еще целый месяц у нас с вами в запасе. Поэтому, дорогие друзья, давайте сделаем все, что не успели сделать в июне и в июле. Да, в августе можно все это, как говорится, реализовать. Все свои какие-то вот планы, которые еще напротив не получили вот эту отметочку, галочка зеленая выполнена. Я думаю, что стоит этим заняться. Ну, например, праздником сегодня давайте уделим внимание. Тем, кто слушает Радио ДФМ, имейте в виду, что именно 5 августа Международный день светофора отмечается. Приезжайте зеленый, на зеленый, без пробок. Светофору тогда обязательно передавайте привет. День разглядывания горизонта, а еще день работы как собака. Ну, я не знаю, у меня нет абсолютно никакого желания отмечать именно такой праздник. Работы как собака. Пусть вот сегодня это будет не про нас. День штопора, день кускуса и день устриц. Это тоже праздники, которые можно отметить именно сегодня. Выбирайте, какой вам понравился больше. И делайте это под музыку. Ужель, Moving to the Sun. Летний трек прямо сейчас. Доброго

0: Вов все свои мысли передает с помощью музыки. Даско на Radio FM, отличный трек под названием «Ассан», послушали только что.
1: Summer Party Time. Летний Party Time на Radio FM.
0: Вы знаете, что я согласен, что иногда лучше молчать. Лучше, например, музыку послушать, да? И ничего не говорить. Или просто смотреть молча фильм, который ты уже, ну, скажем так, успел посмотреть и не спойлерить при этом, потому что я этого терпеть на самом деле не могу. Так вот, интересный случай произошел в Аргентине. Ну, сами представляете. «Человек-паук», фильм, которого очень долго ждали. Полный зал зрителей. И во время просмотра один, собственно, из присутствующих, да, который пришел со своей подругой, начинает все это комментировать. Громко так комментирует, рассказывает ей, что будет дальше. Подруга такая слушает, слушает. А все потому, что он уже ходил на этот фильм и решил вот подруге тоже составить компанию. Вот так вот решил выделиться молодой человек. Ну, разумеется, остальные пару раз послушали, да, вот эти вот спойлеры. Потом, собственно, фанаты «Человека-паука» не выдержали. И там потом началось такое. Сеанс прервали. В итоге парню пришлось покинуть зал. Ну, я, хочется верить, все-таки там вот поставили на паузу, чтобы потом продолжить, так сказать, просмотр с того момента, где все, собственно, прервалось. Спойлерить — это на самом деле очень плохо. Я один раз чуть не поругался со своими друзьями, когда случайно рассказал, чем заканчивается «Игра престолов». Да, я вот с того момента все-таки понял, что в некоторые моменты лучше заклеить себе рот скотчем. Так будет гораздо эффективнее.
2: Реклама на
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде. 70-72-82.

0: Летнем Party Time на Radio DFM. Отлично, нам компанию составили Федер и Алекс Айону. Работа под названием «Лорди». Послушали? Ну а теперь все внимание на квиз, который к нам приближается. Буквально через несколько минут мы в него обязательно поиграем. Для этого мне, разумеется, необходим участник. Если вы тот самый смелый человек, который давно уже хотел принять участие в квизе, но никак не получалось, я думаю, именно сегодня у вас должно все получиться, и вы сможете дозвониться. Плюс 7-495-956-1012. Набирайте этот номер как можно быстрее и опередите абсолютно всех, у вас получится. 8-495-956-1012. Звоните.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
5: Категория 16+.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
7: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM.

0: квиза, который начинается у нас прямо сейчас. И сегодня в нем принимает участие Евгений, менеджер по продажам из Москвы. Он находится на рабочем месте, нашел свободную минутку, чтобы дозвониться. Женя, привет, доброго дня, желаю тебе, здравствуй.
1: Привет, привет.
0: Как
1: и всем слушателям хорошо.
0: И коллегам, которые слушают, и начальника, я
1: надеюсь. Они не слушают.
0: Жаль, Евгений, а то бы, знаешь, ну получил бы там два правильных ответа, не такие. Ой, ну Жень, ну мог бы лучше. А если восьмерочку или десяточку, представляешь?
1: Не, ну кстати, во все дни обычно все вместе участвуем.
0: Все вместе, но сегодня как-то не повезло. Видимо, только один начальник будет болеть за тебя, да, Жень?
1: Ну, коллега, который сидит в заднем кабинете, тоже слушает.
0: Ну, хорошо, ему передаем огромный привет. Как зовут этого коллегу? Как зовут этого человека?
1: Оля.
0: Оля. Оленька, я надеюсь, ну, будешь кричать громко, если потребуется подсказка.
1: Ну, она сидит на другом конце помещения.
0: Ну, а может, услышишь, Женя, всякое бывает. Лучше, знаешь, от помощи не отказываться.
1: Кстати, будет весело вообще вместе покричим.
0: Я согласен. Итак, Женя, я тебе желаю удачи. Сегодня у нас 5 августа, среда, и у нас есть ровно одна минута, которая начинается прямо сейчас. Внимание! День кускуса отмечается во всем мире. Что это? Разновидность китайского чая или куррупа из твердых сортов
1: пшеницы?
0: Это правильный ответ. Мы засчитываем его. В какой стране кускус является национальным блюдом? Марокко или Япония?
1: Марокко.
0: Марокко, это тоже правильный ответ. В этот день, 120 лет назад, родилась британская актриса Джон Хиксон. Послушай заставку из сериала, в котором она сыграла главную роль, и скажи, как он называется. Внимание сюда. Детектив-любитель такой.
1: Следующий вопрос.
0: Это была мисс Марпл. Агата Кристи или Артур Конан Дойл является автором, который придумал персонажа мисс Марпл?
1: Агата.
0: Агата Кристи, это правильный ответ. 51 год назад начала свою работу железнодорожная магистраль Тюмень-Сургут. Как называются деревянные или бетонные брусья, на которых лежат рельсы?
1: Шпалы.
0: Верно. 6 дней или 8 дней уйдет на то, чтобы на поезде стандартно без одежек добраться из Москвы во Владивосток?
1: 8.
0: Нет, на самом деле 6 дней и 11 часов. 182 года назад родился русский художник, автор картины «Бурлаки на Волге» Илья Ефимович. А какая у него фамилия?
1: Следующий вопрос.
0: Илья Репин. Следующий вопрос я не успею задать, потому что время завершилось. Закончилось. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Так-так-так-так-так. А мне интересно, коллега, который сидит в отдельном кабинете, она сейчас забежала. Ну как ты мог?
1: Возможно. Придется выслушать небольшие нотации по этому поводу.
0: Она уже бежит, я думаю. Так, крупа, кускус засчитан, Марокко засчитан, мисс Марпл почему-то тут... А на кого ты ставил еще, помимо мисс Марпл?
1: Шерлока.
0: Шерлока. Но все-таки это женщина-детектив. А Шерлок у нас как... Там совершенно другая история. Агата Кристи засчитана, шпалы засчитаны. Вот в Владивосток, я так понимаю, на поезде ты ни разу не ездил. 6 дней, 11 часов. Это минимальное время. Илья Репин тоже мимо. 4 правильных ответа за одну минуту. Это получается у тебя такой же результат, как у Олега Заикина, который принимал участие у нас во вторник. А впереди по-прежнему Евгений из Владивостока. Понедельник. Именно тогда он принимал участие у нас в нашем. Так, ну ладно. Ну что, и этому результату давай будем радоваться, потому что ты уходишь у нас не с пустыми руками, получаешь у нас фирменный подарок от Radio DFM, наш мерч.
1: Спасибо большое.
0: И чтобы закрепить этот результат, нужно как можно громче, чтобы коллега в соседнем кабинете, да все абсолютно услышали. Слово «квиз» на счет 3 как можно громче. Женя, 1, 2, 3.
1: Квиз.

0: будем просыпаться вместе. Всем счастливо, всем пока. Это Радио ДФМ. Включи тусовку.
1: Реклама на ДФМ. Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72. 82-82.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

категорически приветствую. С вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. Знаете, что я понял на досуге? Фраза «я сейчас быстро» — это самое опасное словосочетание в русском языке. А когда тебе говорят «я сейчас быстро уберусь», то человек будет неделю перебирать антресоль, найдет там джинсы за 9 класс и будет плакать на них вечно. А вот когда говорят «я быстро гляну одну серию», то человек будет до рассвета смотреть «Игры престолов», выучит всех по именам, включая имена драконов, и этому реально не будет конца. Вывод, знаете какой? Никогда не верьте человеку, который говорит «я сейчас быстро». Он сам не знает, во что ввязался. А вот я знаю. Знаю, что музыку мы ставим классную, знаю, что в ближайшем часе будет розыгрыш подарков, и знаю, что переключать нас не стоит. Это Радио DFM. Погнали!

0: Настало время поиграть. Плюс 7495-956-101.2. Звоните прямо сейчас. Я слышал, что в Канаде бабушка выиграла целый миллион долларов. И знаете, что она купила первым делом? Фирменный мерч от Радио DFM. Ну а вы можете пойти более простым путем, сэкономить, позвонить мне в студию прямо сейчас и превратиться в бабушку. Шучу. Просто поиграем и подарю вам подарки. Ничего сложного. Звоните. Плюс 7495-956-101.2. Я жду.
1: Реклама на DFM. Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
2: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
6: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде. 70-72-82.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Итак, до нас дозвонилась Ирина. Ирина, привет, как твое настроение?
1: Всем привет, все хорошо, трудимся.
0: А где мы трудимся, Ирина? Расскажи нам, откуда ты, кстати?
1: Я из Самары.
0: Из Самары, говори немножко погромче, пожалуйста, Ирина Куйбышев. Знаешь, что нам скажи, Ир, вот когда ты видишь впервые мужчину, на какие три вещи ты обращаешь внимание в первую очередь? Расскажи нам, Ир.
1: Первые три вещи, ну, конечно же, внешность,
0: так.
1: Опрятность.
0: Угу. И?
1: Улыбка, глаза.
0: Улыбка, глаза. Какие должны быть глаза?
1: Красивые.
0: А если он... А
1: добрые.
0: Если он, добрый, а если он косой, у него есть шанс, как ты думаешь?
1: У всех есть шанс.
0: Все немножко чуть косят. Ладно, теперь давай поиграем. Ир, слушай вводную. К тебе домой приехал мастер на час. Тебе нужно починить на кухне кран. Ты открываешь дверь, а там стоит Джеки Чан. Одет как разнорабочий, ты его не сразу узнал, а тебе сын там подсказывает: «Мама, мама, это Джеки Чан!» И ты понимаешь то, что за этот час тебе нужно выжать из него максимум. За 30 секунд, Ир, назови ему 5 вещей, 5 заданий по кухне. Только каждая твоя просьба должна начинаться с его фамилии. Чан, а сделай мне... Готово? 5 вещей Джеки Чану по кухне.
1: Чан, сделай мне кофе. Чан,
0: подожди, подожди, я еще ничего не включал. Ты уже все, пошла, поехала. 30 секунд, погнали. 3, 2, 1. Ну, мыслишь правильно.
1: Чан, сделай мне кофе. Чан, отремонтируй мне кран. Чан, погрей мне завтрак.
0: Так.
1: Чан, помой мне полы. Чан, сделай бутерброд.
0: Давай последнее, пока Чан делает бутерброд. Последнее. Что бы ты хотел, чтобы тебе сделал Чан?
1: Чан, покорми кошку.
0: Ир, Ира, Ира, штукатурка по колено. Что бы сказал бы твой муж, если бы зашел бы и увидел бы, как Джеки Чан у тебя греет твой завтрак? Как ты думаешь?
1: Ну, удивился, мне кажется.
0: Сказал бы, у него глаза косые, их вообще не видно. Ладно, я тебя поздравляю, дарю тебе кружку. Кому будем передавать привет, Ирин?
1: Спасибо. Своей семье, мужу, детям, всем сотрудникам. И вам огромное спасибо большое.
0: Тебе огромное спасибо, Ирина. Всем большое спасибо.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 20, ночью до плюс 15. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: Всем привет, с вами Заряд Бодрости, Борис Всемогущий. А вчера я прочитал интересную новость. Хотите, расскажу. Не хотите, а все равно расскажу. В Берлине из-за сильного дыма эвакуировали целый вокзал. Прибывшие пожарные вскрыли кафе, обнаружили там не пожар, а повара, который сжег огромную порцию бекона для пасты карбонара. Боже мой, какой же я голодный. Настолько огромную, что дымовая завеса окутала все пути. Убытки от задержки поездов превысили стоимость сгоревшего ужина в десятки тысяч раз. Представляете, вот он, повар века, вот оно, вот что значит аутентичный рецепт и немецкая точность. Если итальянцы говорят, что бекон должен быть хрустящим, то немцы доведут его до состояния альденте с пеплом. А вот знаете, до чего могу довести вас я? Правильно, до белого? Нет, я доведу вас до нашего фирменного мерча от Радио DFM, поэтому слушаем и не переключаем.
1: Реклама. В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
7: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ – музыка твоего лета.
10: Категория 16+.
11: Welcome back, and right now...
12: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: DFM.

0: Ну что, самое время поиграть. Звоните в студию плюс 7495-956-1012. Помните, почтальон Печкин говорил: я злой, потому что у меня нет фирменного мерча от Радио ДФМ, а теперь мне его подарили, я стал самым счастливым человеком. И вы можете подарить себе небольшой кусочек радости. Просто возьмите и наберите плюс 7495-956-101-2. Я жду.
1: Реклама на ДФМ. Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Поздравляем с Днем строителя всех, кто делает ремонт. Делал или будет делать. Только с 7 по 9 августа. Скидки в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте Стройландия. Для дома и больше. Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на comtogether.t2.ru.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Т.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свелина.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
7: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+. А дальше тусовка.
12: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Нахабино. На проводе Галь. Привет, дорогая. Как твое настроение?
1: Зашибись. У нас день рождения у Полины, поэтому мы на океаном этом позитиве.
0: Я очень рад, что день рождения у Полины. Галя, расскажи нам, кто такой идеальный мужик?
1: Идеальный мужик?
0: Да.
1: Идеальных людей не бывает, это в принципе.
0: Я всегда так говорю.
1: Если утверждать, то можно идеальному мужчину создать самим себе.
0: Да, я с тобой согласен, все подкаблучники так же говорят. Ну, теперь давай поиграем, Галь, слушай водную.
1: Подкаблучники?
0: Ну, это я было... Я про себя, я только про себя. Давай играть, теперь давай играть.
1: Ну, ладно, тогда приходи ко мне, будем вместе с тобой дружить.
0: Хорошо, с каблучками, выезжаю, все, давай, полетел. Давай играть, слушай водную. Представь такую ситуацию, Галь, ты за рулем. У вас новая шикарная машина, газель, ты заболталась, превысила скорость, тебя останавливает гаишник. За 30 секунд назови ему 5 причин, которые заставили тебя нарушить ПДД, но в каждой причине должно быть слово «чайник». Ты готова?
1: Он не может быть чайником, потому что я превысила скорость.
0: Подожди, у тебя 30 секунд. Погнали. 5 причин со словом «чайник». Давай.
1: Я девочка.
0: Хорошо, ты девочка. Раз причина без слова «чайник». Давай вторую причину со словом «чайник».
1: У ребенка день рождения.
0: Ну да, чайник слово тоже не нужно, хорошо. Сейчас. Давай третье. Зачем слово чайник? Зачем эти правила нужны? А? Давай.
1: Я везучая.
0: Хорошо, без чайника опять. Давай еще. Последнее давай.
1: Я чайника везу.
0: Вот! Вот оно! Я, Галь, с удовольствием хочу тебе подарить чайник. Я не в счет, вожу я, правда, как чайник. Я тебя поздравляю, дарю тебе фирменную кружку. Кому будем передавать приветы, Галюнь?
1: Полине, дочь. С днем рождения, Полину поздравляем. Привет, Полине будем передавать. И будем передавать маме в Чебоксары.
0: Я тоже от всего сердца поздравляю Радио ДФМ, поздравляет Полину, желает ей только счастья и здоровья. Ну а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю штрафы, и вы не любитель.
2: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 22. Возможно, небольшой дождь.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на ДФМ.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца августа.
7: «Пилигрим Авто». В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
8: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70-72-82.
9: Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.

0: Это великолепная Sonic, ее суперхит «Начало нулевых Sky» только что на радио DFM. Ну а мы вынуждены признать, что узкие джинсы снова в моде. Мужчин. Да-да, спрос на скини за последние месяцы вырос аж в 2,5 раза.
1: Ну дела.
0: На самом деле я и сам их когда-то носил, а теперь даже и не представляю, как... Ну да ладно, мода вроде как циклична, поэтому чем бог не шутит, может быть, вновь вскоре в них занырну.
2: Может, не надо, а?
0: Согласен, мне худому стоит хорошенечко над этим подумать. А вам стоит хорошенечко задуматься над тем, хотите вы наш фирменный приз или нет. Если ответ положительный, то не пропустите чуть позже специальный сигнал. Первыми дозванивайтесь в студию и пробуйте перехитрить меня в игрушке Fake News. С вами Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия, а это самая настоящая короткая.
3: Реклама. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru. Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Сверина.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
7: Welcome back and right now.
3: А теперь тусовка.
7: On DFM.
3: DFM.

0: сначала, значит, звонит Ольга. Здрасте, так и так, я готова. Мы с ней разговариваем, потом говорит, а можно поиграет Лена? Елена, здравствуйте, что у вас там такое стряслось?
1: Алло.
0: Здравствуйте, Елена. Почему Ольга позвонила, а потом в последний момент вдруг отказалась и передала вам трубку?
1: Она застеснялась, поэтому решила поддержать коллегу.
0: А вы, значит, такая нестеснительная, такая оптимист и готова держать победу в игрушке Fake News, да?
1: Да, правда, конечно.
0: Ай, молодец. Елена, что, собственно, будет происходить? У нас для вас уже готовы три новостных заголовка, которые я сейчас же друг за другом вам озвучу. Ну, а вы вместе с Ольгой, давайте она, хоть если и не в эфире, пусть вам там помогает. Можете советоваться, но недолго, ладно? А если одержите победу, подарим вам в обязательном порядке наш фирменный приз от Радио DFM, а определить нужно правдивость хотя бы двух новостных заголовков из трех. Поехали. Международная группа ученых предложила сократить население Земли вдвое. Что думает наше купечество? Ольга и Елена, давайте совещайтесь.
1: Нет, такого не может быть.
0: Ага, значит, неправда. Хорошо. А в Южной Флориде крокодилы начали кататься на гидроскутерах. Окей.
1: Ни в коем случае.
0: В Санкт-Петербурге водитель автобуса наспор проехал весь маршрут с завязанными глазами. Капец.
1: Нет, конечно.
0: Действительно нет, но... Ничего не получается у вас совместно с Ольгой, Елен. Давайте разбираться, почему. Правда, международная группа ученых предложила сократить население Земли вдвое. Как и правда то, что в Южной Флориде крокодилы начали кататься на гидроскутерах. И нет, в Петербурге водитель автобуса не проехал весь маршрут наспор с завязанными глазами. Елена, кто во всем этом виноват? Ольга! Что трубка вам передала?
1: Ольга виновата.
0: Ладно, допускаю, что могли растираться, рабочий день и ум за разум немножечко заскочил. В следующий раз обязательно услышимся еще, а пока передавайте ваши фирменные приветы, если есть кому.
1: Привет всем сотрудникам, вообще всем россиянам.
0: Вот так вот.
1: Будьте здоровы и оптимистичны.
0: Богаты, оптимистичны, и Ольге же надо большой привет передать, ну?
1: Ну, Ольгу я поцелую просто.
2: Реклама на DFM.
3: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборствам, группы ОФБ для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50 99 97.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде 70 72 82.

Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Сезон. Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
2: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не члены. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Сверидовой.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
11: Up the next.
7: А дальше тусовка.
11: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Ну что, прямо сейчас предлагаю перевернуть календарик и всем вместе попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1884-м на острове Бедлоу в Нью-Йорке, который, к слову, сейчас называется Либерти, заложили первый камень в основании главного символа Америки – статуи свободы. А в 1921-м в Огайо успешно испытали первый в мире автомобиль, управляемый по радио. Это была сигарообразная трехколесная машина длиной 2,5 метра, оснащенная электродвигателем, блоком автоматической коробки передач, электрическим звуковым сигналом и многоканальной системой дистанционного управления. О!
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 22. Возможен небольшой дождь.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: DFM. Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева» ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.
6: Радиоканал «ДФМ Вологда» для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 14 часов. Радио DFM.

0: дизайнеров, которые создали шопер, моментально заканчивающий любые разговоры.
1: Слушай, ты меня дадите наконец поговорить или нет?
0: Дело в том, что на нем написано: личные вещи пациента психиатрического отделения.
2: Вот это все, господа, вот и все. Расходимся, до свидания.
0: Не-не-не, что было дальше, узнаем уже совсем скоро. А заодно и разыграем фирменный приз от радио DFM для тех, у кого полный порядок с интуицией. Ну или вы просто хорошо ориентируетесь в новостной повесточке. Осталось лишь не профукать специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Чуть позже. Я же вас пока категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. И я, надо сказать, не перестаю желать вам легкого рабочего дня.

0: Поднакину вам поводов для праздника. На сегодня пока самое время поговорить с Денисом. Денис, мы вас категорически. Здрасте.
1: Да, здравствуйте, я Симурадио ДФМ.
0: А вы откуда к нам пожаловали?
1: Я с города Воронеж сейчас, солнечного Воронежа, так скажем.
0: Фиг догонишь вас, значит.
1: Ну, есть такие моменты, да.
0: Денис, давайте поиграем. Что было дальше? У нас для вас есть самая нереальная, реальная новость, которую я прямо сейчас вам озвучу. Следом предложу три варианта концовки, то бишь три варианта развития событий. Если выберете правильный, гарантированно получаете от нас наш фирменный приз, а если ничего не получается, то сами понимаете. Итак, Денис, в Китае подросток попал в больницу из-за многоточия. Вопрос, чего было дальше? Еды, смартфона или лестницы? А вот теперь выбирайте.
1: Еды, смартфона или лестницы?
0: Угу.
1: Еды, смартфона... Это лестницы.
0: Лестницы? А чем она ему не угодила?
1: Скорее всего, смартфоном. Отвлекся от смартфона и попал в больницу.
0: Ага, и попал в какую-то передрягу, да, вы считаете?
1: Ну, думаю, да.
0: А облопался какой-нибудь фигни, я имею в виду еды, нет?
1: Ну, тоже не исключено, как бы, да.
0: Угу. Так что ближе к телу, Денис?
1: Пускай будет все-таки, наверное, еды.
0: Угу. А что это вы? Лестница, потом смартфон, потом еда. Вообще куда-то в дебри ушли.
1: Ну, немножко перенервничал, так скажем.
0: Так, ладно, давайте еще раз. Вот теперь вот окончательно, чтобы бесповоротно. Еда, смартфон или лестница? Что выбирает Денис?
1: Еда.
0: Еда. В Китае подросток попал в больницу из-за того, что две недели только и делал, что сидел, уткнувшись в смартфон. Денис. После чего его ноги сильно распухли, и ему стало трудно ходить.
2: Вот теперь... Посиди, подумай.
0: Угу. К сожалению, Денис, вы не угадали. Кстати, вопрос, а сколько вы максимум проводили времени в телефоне? Просто вот так вот вопрос с кондачка.
1: Ой, довольно достаточно много. Ну, часов, наверное, 5, думаю.
0: А, то есть даже не сутки?
1: Нет, такого не было еще.
0: Тогда это неинтересно.
3: Реклама на Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
4: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной, 7, от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Поздравляем с Днем строителя всех, кто делает ремонт. Делал или будет делать. Только с 7 по 9 августа. Скидки в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте Стройландия. Для дома и больше.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
9: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
4: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
5: Категория 16+.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Северной.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
12: Welcome back, and right now...
11: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: DFM.

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день под названием «Работай как собака», ну или же день поклонников Майкла Джексона. И до самого вечера ходить, держась за причинное место, и время от времени выкрикивать следующее.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 22. Возможен небольшой дождь.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: DFM. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muztv.ru. Категория 18+.
5: Док, прием, док! У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
6: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцена 121. Или звони 29-65-70.
5: Спасибо, док. «Доктор Ноут», Герцена 121.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Влад Гармашев. На Пошехонском путепроводе в Вологде идет устройство опор и пролетных строений. Более 19 500 кубометров смета убрали с улиц Вологды. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. На Пошехонском путепроводе в Вологде идет устройство опор и пролетных строений. Масштабный объект обновляется полностью, как конструктив, так и проезжая часть. Тротуары, ограждение, освещение. На данный момент работы выполнены на 10%. Сейчас ремонт идет на левой части моста, которая перекрыта для движения. Здесь предстоит обновить и укрепить 5 опор. В работе находятся первые 2 опоры со стороны вокзала. Капитальный ремонт путепровода идет за счет средств областного бюджета при поддержке правительства Вологодской области и в рамках народной программы «Единой России». Более 19 500 кубометров смета убрали с улиц Вологды. Статистикой поделился глава Вологды Сергей Жестянников. В областной столице на ежедневной основе продолжаются обычная и влажная уборка улично-дорожной сети. Работы выполняет МКО «Зеленстрой». Для поддержания чистоты используют порядка 50 единиц специальной техники. Ручной уборкой занимаются более 900 человек. Продолжаются покосы территорий. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО. А это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона. В год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологды.рф.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису

Радио DFM. DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM.

0: анонсирую игру «Слово дня». Чуть позже, после моего специального сигнала, первыми, пожалуйста, дозванивайтесь в студию, отгадывайте правильное ударение в слове и дело в шляпе. Много не работайте и мало тоже. Объявляется перерыв.
1: Реклама. Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
2: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свиридовой.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: А теперь тусовка.

0: что, будем надеяться, что с нами на связи прямо сейчас Грамотей Вера. Ей собственные аплодисменты. Вера, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, вспомните, что было по русскому языку.
1: Четыре.
0: Твердая.
1: Твердая.
0: Ну, давайте проверим, насколько. Верочка, слово дня. У нас называется игра. У меня уже для вас готов новостной заголовок, внутри которого для вас предательское или нет, скрывается слово, где вам надо бы поставить правильно ударение, Верочка. Если все хорошо, с нас фирменный приз от радио DFM. Если же нет, мы в обязательном порядке послушаем ваши фирменные приветы. Договорились?
1: Договорились.
0: Внимание, историки, Вера, рассказали, как на соломинках появился гофрированный или гофрированный участок. А теперь дело за вами, выбирайте.
1: Ух, гофрированный.
0: Гофрированный или гофрированный? Вы считаете, гофрированный?
1: Гофрированный.
0: Что-то как не уверенно.
1: Как-то я, да, не уверена.
0: Есть еще, по-моему, такое понятие, гофрированный локон, да? Это вот что-то с волосами связанное. Или я ошибаюсь?
1: Ой, я не знаю, у меня короткая стрижка.
0: Значит, вы считаете, что гофрированный на О, да?
1: Думаю, да.
0: Да не думаю, а правильно считаете, Верочка! Гофрированный участок! Несмотря на то, что чаще люди произносят это слово с ударением на гласную «и», это является ошибкой. Верный же вариант с акцентом на гласную «о». Вы оказались правы. Поэтому правильно говорить еще раз. Как?
1: Гофрированный.
0: Гофрированный. Аплодисменты. Аплодисменты. Твердые четверочки по русскому языку. Вы большие молодец, и мы вас с этим поздравляем, во-первых. Во-вторых, теперь вы становитесь счастливым обладателем фирменного приза от радио DFM. Какой, обсудим за эфиром. А пока предоставляется прекрасная возможность передать ваши фирменные приветы кому-то.
1: Всем большой привет, хорошего настроения и теплой погоды.
0: Да, да.
2: Реклама на DFM.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек под названием Talk to You. Это Anta и 54 Ultra.
1: Второе место.
2: Почти на первое получилось подняться, но не получилось. На малиновой луне. Моя Мишель.

0: Первое место.
1: Лидером прошлой недели стал трек Broken Strings, Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Конфеты.

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: Это бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. Точка.банк. АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком. 18+.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
7: Категория 16+.
8: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru.
7: 15+.
9: Up the next.
10: А дальше тусовка.
9: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: движуха происходит на просторах нашего не только шоу-бизнеса. Итак, Гарик Харламов похудел на 16 килограммов, Ариана Гранде решила взять паузу в карьере после окончания своего тура, а Юлия Савичева вышла из всех соцсетей из-за критики ее гроулинга. Ну что вы на девчонку-то накинулись? На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
1: До скорого.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 22. Возможен небольшой дождь.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70-72-82. DFM.
6: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Итак, друзья, у нас новый час. Давайте начнем его с прекрасной новости. Новости про то, как циклично мода оказывается. Друзья, в России появилась новость, что у нас выросли продажи узких джинсов. Вновь, да, переходим от этих мешкообразных к тому, что было раньше. Так что люди, которые не выкидывали их, возможно, вы даже что-то досэкономили. Но и, естественно, если вдруг будете идти, у нас же лето жаркое, и слышать какой-то скрип, не нужно переживать об этом. Возможно, кто-то как раз в узких джинсах идет, немножко вспотел просто. Ну или можете узнать такого человека по высокому голосу. Мы же от высоких новостей переходим, конечно, к музыке. Слушаем ее и раздаем здесь подарки. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Женя Крот. Поехали дальше. Ловите момент. Да, скоро будет возможность забрать у нас приз.

0: Around Us. Да, вот такую работу только что послушали. О том, что иногда друг друга удержать не получается. Ну, у этого может быть другая причина. Например, какой-нибудь другой человек, да? Ну, или, например, что вы попались на чем-то не очень хорошем. На том, что обманули. Я предлагаю вам не попасться на этом, а добровольно рассказать. В этом часе мы отдаем наш мерч за ответ вот на какой вопрос. В каких ситуациях вы часто обманываете? И почему? Может быть, какая-то маленькая ложь? Может быть, ну, в общем, рассказывайте про себя. Напомню, что прислать сообщение можно в любом мессенджере по номеру +7 965 115 515. Пишите.
1: Реклама на Дифа.
2: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. И используйте бонусы на следующие покупки. Подробности на сайте и в мобильном приложении. Стройландия. Для дома и больше.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: прислали в ответ на наш вопрос, в каких ситуациях вы часто обманываете и почему. Вот что прилетело. Привет всем, ребята, привет DFM, надеюсь, у вас лето проходит классно. Да, у нас супер, надеюсь, тебя тоже. Это Лех пишет. Чаще всего вру сам себе, когда перевожу будильник и думаю, что проснусь чуть-чуть попозже. Просыпаю очень часто, но рано ложиться так и не научился. Еще пишет Марина. Иногда говорю маме, да я уже поела, хотя на самом деле жду, когда она предложит что-нибудь вкусное или приехать к ней навестить, потому что она всегда прекрасно готовит, ну или просто поесть попозже. Я думаю, многие так делают. Всем огромный привет, постоянно отвечаю курьеру, уже спускаюсь, хотя сам еще сижу, сами понимаете где, спущусь через 5 минут. Спасибо большое, что не уточнил, где именно сидишь. Если честно, иногда говорю друзьям, все нормально, я обязательно приду, хотя сам понимаю, что через пару дней у меня планы уже точно поменяются, но почему-то не хочется провоцировать этот разговор. Да, такое, я думаю, тоже у многих уже бывало. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Случайным образом выбираем человека. И так уж получилось, что повезло тому, кто обманывает курьеров. Поздравляю тебя. Ну, во-первых, ты такой себе человек. А во-вторых, ты получаешь наш подарок. Естественно, расскажу, как его тебе отправим. Ну, а если вы, друзья, также хотите за приз побороться, ну, это уже в следующем часе делать. Присоединяйтесь к этой борьбе, не стесняйтесь.
1: Реклама на DFM. Тишина и уют. Новый жилой дом на пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборством, группы ОФБ для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ Кит, 5 этаж. Телефон 50-99-97.
3: Док, прием, док! У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
4: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцена 121. Или звони 29-65-70.
3: Спасибо, док. «Доктор Ноут», Герцена 121.
5: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде 70 72 82.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Радио DFM. DFM. В Москве 17 часов. Радио DFM.

0: Начать лето — самое лучшее время года, и как классно, если вдруг вы с этим не согласны, что вы не можете мне здесь вслух этому возразить. У нас лето продолжается. Всем огромный привет, друзья. Многие отдыхают в это время года, и наше вечернее шоу тоже. Юль Погодь, Дим Попов сейчас отправились отдыхать. Пусть этим и занимаются, ну а я говорю всем привет. Меня зовут Женя Кротов, друзья, но не переживайте по этому вопросу. Мой голос, конечно, на женский не очень похож, но зато такие же подарки. Разыграем уже совсем скоро. Именно этим займемся, и музыку тоже будем слушать. Вот этим мы продолжаем заниматься здесь.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
7: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
1: DFM.

0: чтобы вспомнить, да, о чем ты забыл. Ой-ой-ой. Ну и чтобы именно так не реагировать уже совсем скоро, ведь ты упустил возможность выиграть мерч DFM, нужно всего лишь быть к этому готовым. Да, друзья, снова у нас знакомая история. Я кого-нибудь выцеплю из вас в ближайшее время, и мы с этим человеком поиграем в какую-нибудь игрушку. Они у меня простые, но иногда люди не справляются, но я думаю, вы справитесь. Всего лишь-то нужно будет нам позвонить, как я это попрошу в ближайшем будущем. +7 495 956 1012. Пока запоминайте номер, вбейте его, чтобы быть самым первым, и у вас будет больше шансов победить. Друзья, удачи, ну а пока слушаем музыку.
1: Реклама на DFM. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца августа.
3: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», дальняя 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы 5.
4: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: «Пилигрим Авто». В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
9: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль-центр.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подобнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас «Очакова» 2 литра, 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
8: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-Банк со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-Банк».
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
10: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
11: Welcome back and right now.
12: А теперь тусовка.
11: On DFM.

0: за наш подарок. Ну, не с вами, конечно. С Ульяной мы будем бороться. Она нам дозвонилась, и сейчас мы с ней пообщаемся. Ульяна, привет.
1: Привет.
0: Ты рассказала, что ты и учишься, и работаешь одновременно. Где силы находишь?
1: Да. Еще раз.
0: Где силы находишь на все это? Расскажи, пожалуйста. Да.
1: Не знаю. Приходится.
0: Я понял тебя. Ну, здорово, да? Ну, хотелось бы... Хотел сначала сказать, здорово, что нет выхода, но нет. Здорово, что у тебя все получается. Как думаешь, у тебя получится еще и выиграть сегодня?
1: Ну, да.
0: Это точно. Я тоже в это верю. Игра простая. Называется «Третий лишний». Прямо сейчас назову тебе три слова. Твоя задача — назвать лишнее слово. Два слова объединены какой-то одной темой, а одно из этих слов выбивается. Но я сразу тебя предупрежу. В этот раз получилось непросто. Но я верю, что ты справишься. Если что, подскажу тебе. Ты готова их услышать?
1: Да.
0: Итак, вот твои три слова. Адмирал, монарх или кардинал? Какое из этих слов лишнее?
1: Я думаю, первое.
0: Почему?
1: Как-то последние два, они более по звучанию, так скажем.
0: Ну нет, там не в звучании дело, там в смысле. Я тебе сразу подскажу. Два слова — это бабочки, одно слово — это рыбы. Представляешь? Да.
1: А можно еще раз сказать?
0: Да, конечно. Адмирал, монарх, кардинал. Я понимаю, что-то из этого называть лишним как будто бы страшно, но тем не менее, придется.
1: Ну, я остаюсь на своем.
0: Нет! Верность — это здорово, но нужно поменять точку зрения.
1: Второе.
0: Да что? Ну, слушаем. К сожалению, Ульяна, адмирал и монарх — это бабочки такие, а кардинал — это рыбки. Ну, ладно. Но зато ты в окружении близких. Ты рассказала, что ты сейчас едешь с родителями. Во-вторых, отдыхать — это уже хорошо. В-третьих, будет возможность еще раз позвонить, пообщаться. Тебе же понравилось с нами играть, правильно?
1: Да.
0: Что-то...
1: Я пытаюсь.
0: Да, ты молодец, это самое главное. Но, тем не менее, вот что-то новое узнала, тоже победа, правильно? Я пытаюсь как могу, Ульян, помоги мне. Но самое время передать приветы. Вот какой еще плюс есть.
1: Я не знаю даже кому.
0: Как? Ты что? Вот, как минимум. И близким, которые рядом с тобой, тоже можно привет передать.
1: Мама, папа, привет.
0: Я думаю, ладно, извините меня. Мне кажется, все вот компании, с которой они сейчас едут, они будут меня недобрым словом поминать. Ну ладно, друзья, в следующем части мы снова поиграем. Если вдруг хотите побороться за наш приз, участвуйте, вдруг вам повезет.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 22. Возможен небольшой дождь.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM. Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборствам, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50-99-97.
5: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54-54-54.
6: Чао, рагатти! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто, удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
7: хочешь настоящие эмоции? Stint Karting. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Влад Гармашев. В Вологде отремонтировали Кувшиновский мост. В Вологде стартовало благоустройство территорий вдоль реки Золотухи. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. В Вологде отремонтировали Кувшиновский мост. Ранее на пешеходной части Кувшиновского моста образовался провал. Его устранили по поручению главы Вологды Сергея Жестяникова. Чтобы обеспечить безопасность жителей, сотрудники выполнили необходимый ремонт. Установили опалубку, засыпали яму щебнем, залили цементом. В Вологде продолжается масштабная работа по обновлению мостовых сооружений. Работы идут в рамках реализации народной программы «Единая Россия» и являются частью подготовки к юбилею Вологды в 2027 году. В Вологде стартовало благоустройство территории вдоль реки Золотухи. Об этом заявил глава Вологды Сергей Жестяников в своих социальных сетях. Планируется обновление территории протяженностью 230 метров между улицами Мира, Марии Ульяновой и Герцена. Благоустройство затронет также площадку вокруг танка Т-34. Сейчас на территории идут демонтажные работы. В перспективе здесь появится пешеходная зона с удобными дорожками, скамейками, фонарями и видеонаблюдением. Подрядчик обновит пешеходный мост. Ожидается, что все работы будут завершены летом 2027 года. Благоустройство пространства является частью народной программы «Единой России». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО. А это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологды.рф.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве 18 часов. Радио DFM.

0: И финансовая ситуация у каждого человека, ну, может тоже немножко меняться. И оказывается, здесь экономисты, друзья, рассказали, как легко и просто можно этот вопрос исправить, и чтобы вам жилось немножко легче, как они советуют сделать так, чтобы мы немножко больше зарабатывали. Оказывается, вот как звучит их совет, нужно всего лишь положить на банковский вклад 47 миллионов рублей и ежемесячно получать 400 тысяч процентами. Представляете, по их оценке именно с такой вот суммы начинается богатство. Ну что ж, спасибо большое, бьем челом, друзья. Благодарим за такой совет. Оказывается, вот как все просто. Так что закидывайте свои 47 миллионов и становитесь немножко счастливее. Но если там что-то останется, нам тоже закиньте. Нам не хватает примерно, ну, около 47 миллионов. Ну а сейчас всем привет. Музыку мы вообще бесплатно раздаем. Именно ее и продолжаем слушать. И мерч мы тоже скоро отдадим кому-нибудь из вас. Боритесь за него, друзья. Возможно, именно вам достанется.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте.

0: Круглосуточно.
1: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
2: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
3: В ленте.
4: Welcome back and right now.
5: А теперь тусовка.
3: On DFM.
5: DFM.

0: работа, про то, как мы иногда скучаем. И я понимаю, друзья, все скучают тоже по DFM ТОП-30. Каждую субботу, напомню, мы подводим итоги, слушаем самые главные работы этой недели. Я понимаю, что некоторые из вас сейчас тоже такие: «Жень, ну уже ни в какие ворота не лезет. Уже прям, ну хочется сильно послушать. Когда?» Ну, ребят, наберите терпения. Еще раз, по субботам с 15 по столичному мы всегда вместе с вами собираемся и подводим итоги. И эта суббота не будет исключением. Если что, актуальную таблицу всегда можно у нас на сайте посмотреть. Ну, а мы здесь прямо сейчас слушаем музыку. Тоже самую лучшую, на DFM другой не бывает. А еще разыгрываем подарки, это тоже важно. Так что, если хотите победить, ловите момент. Скоро я здесь снова окажусь и скажу, что нужно нам будет позвонить. Делайте это, не стесняйтесь. Плюс 7-495-956-1012. Сейчас запоминайте номер.
1: Реклама на DFM. Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца августа.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54, 54, 54.
7: Чао, рагатти! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
8: Поздравляем с Днем строителя всех, кто делает ремонт, делал или будет делать. Только с 7 по 9 августа. Скидки в интернет-магазине «Стройландия.ру» 15%. Подробности акции на сайте «Стройландия». Для дома и больше.
9: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

0: реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: С учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на comtogether.t2.ru.
13: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
14: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
17: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
18: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
19: А дальше тусовка.
20: On DFM.
19: Потому что

Понимаю, многие думают, что выиграть у нас здесь подарок — это, в общем-то, сложная задача, но вы попробуйте. Повезет, я уверен, точно кому-нибудь из вас. +7 495 956 1012. Звоните нам.

0: Москва прямо сейчас будет играть с нами в игру. Ну, вернее, мы из Москвы, а вот наш участник из другого города. Ее зовут Надежда, она из Ноябрьска. Надя, привет.
1: Привет.
0: Привет. Середина рабочей недели, как она у тебя проходит? Рассказывай.
1: А, вообще отлично. Не напряженный середина, это уже не понедельник, это вообще круто.
0: Да, это действительно так. Расскажи, какие у тебя вообще должны быть пункты, чтобы, знаешь, ну вот, неделя удалась. Или ты не требовательная?
1: Нет, я абсолютно не требовательная, благодарна каждому дню. И даже, ну, какие-то такие невзрачные дни, они тоже прикольные, они тоже должны быть, не всегда же солнышко светит.
0: Абсолютно верно. Надя мне за эфиром рассказала про... А ты любишь свой город, да? Ноябрьск.
1: Ну, конечно.
0: Это правильно.
1: Конечно, он
0: довольно... Ну, Надя прям позитивом плещет. Это здорово, Надя. Это всем надо так. Да, это верно. Ты мне за эфиром рассказала, что снимали у вас фильм.
1: Да.
0: Да, известный. И хочется на эту тему с тобой поговорить. Итак, наша игра называется «Не скажите А». В чем ее суть? Сейчас у тебя будет 30 секунд. И в эти 30 секунд ты будешь мне рассказывать какую-то историю на выдуманную тему. Ну, например, представь, если бы ты была рыболовом, и ты такая: я проснулась, почистила зубы, села за свою байдарку и поплыла охотиться за лососем. Ну, например, да? Так бы звучала твоя история. Но твоя история будет на другую тему. Надя, представь, что ты снимаешь фильмы. Как бы выглядел твой день? Да, в Ноябрьске. Вот, но да, во время своего рассказа тебе нельзя будет произносить какую-то букву и слова, в которых она встречается тоже. Ну, ты поняла, да? Если бы это был буква, ну, допустим, А, ты бы не сказала азбука, потому что там есть буква А. Ну что ж, ты готова услышать и тему А? Тему ты уже знаешь, если бы ты снимала фильмы. Букву, которую нельзя называть.
1: Готова.
0: Давай, это буква В. Время пошло, да.
1: Мы
0: да.
1: снимаем фильм.
0: Кого-кого? Кинокартину, фильм. Да? В нельзя говорить. Угу.
1: Крутую.
0: Так, это круто. Я очень рад. Про что хотя бы?
1: Оригинальную.
0: О, да. Про что? Это какой жанр?
1: Ужасы.
0: Да, конечно. Как думаешь, ноябрьские хорошие бы ужасы получились?
1: Конечно. Комары. Много.
0: Ладно, этого достаточно. Надежда, у тебя прекрасный смех, у тебя хорошее настроение, это именно то, что нужно дарить людям. А наша задача — дарить подарки. Дарим тебе, конечно, наш фирменный мерч. Оставайся на связи, расскажу, как забрать этот подарок. Ну или передай приветы прямо сейчас.
1: Вы можно говорить, да?
0: Конечно, да. Надя, конечно, можно.
1: Я передаю привет, боже мой, меня уже кто-то может же и узнать из моего любимого города, ну, если меня слышит, всему любимому городу Ноябрьску. Неповторимого настроения, классного вечера, приятной середины недели.
0: Ой, хорошо.
1: Это будет круто.
0: Да. Ладно, оставайся на связи, мы тоже желаем и всем, кто в Ноябрьске, да и вообще всем нашим замечательным слушателям. Ребят, кстати, в следующем часе еще раз будет шанс выиграть подарок. Участвуйте.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 22. Возможно, небольшой дождь.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
2: DFM. Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54-54-54.
5: Чао, рагатти. Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.

0: Среда продолжается, ребята. Да, понимаю, до пятницы еще далековато, но ничего, потерпим вместе. Давайте посмотрим, какие сегодня праздники отмечаются. 5 число, 5 августа у нас. И здесь отмечается Международный день светофора. Так что вот. Очень, кстати, легче стало жить, когда их стало побольше. Но в Москве, по крайней мере, безопаснее. Это приятно. Также сегодня отмечается день разглядывания горизонта. Тоже хорошая история. Ведь прогноз погоды сложновато доверять сейчас. Вот и смотрим тоже, думаешь о том, как нужно брать зонт, не нужно. А еще сегодня отмечается день работы как собака. А если задуматься, как собака работает? Ну, что-то там бегает куда-то из стороны в сторону, ест иногда, смотрит по сторонам. Вот и мы также любим работать. Всем привет, друзья! Меня зовут Женя Кротов. Еще один час у нас впереди, чтобы послушать музыку и разыграть наш мерч. Участвуйте обязательно, стесняться тут точно не стоит.
1: Реклама. В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM.

0: Never be lonely, да, одинокими мы точно быть не хотим. И для этого, друзья, мы кое-что для вас сделали. Ну, чтобы вы одиноко себя не чувствовали, ну, конечно, это про музыку. Друзья, если вы часто на машине передвигаетесь, обязательно подключайте CarPlay или Android Auto. Скачайте приложение Radio DFM и слушайте и прямые эфиры, и миксы диджеев, и музыкальные стримы абсолютно разных жанров. Ну и просто получайте удовольствие вместе с нами. Ну и здесь прямо сейчас тоже время не теряйте. Мы совсем скоро будем разыгрывать мерч. И для того, чтобы его выиграть, нужно ответить на вопрос этого часа. Звучит он вот так. На какие обычные вещи у вас постоянно не хватает нервов, терпения? Пишите в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Мы прочитаем некоторые ответы, выберем человека, и он получит подарок. Напомню, что выбираем мы случайно, так что шансы есть у всех.
1: Реклама на
2: Дифа. Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огранд ИП 324-350-00-043-00.
3: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
10: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
6: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Конфетные

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: Синоптики предупреждают, градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ, с нами лето, звучит ярче.
9: Категория 16+.
10: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что

0: а сейчас мы вместе посмотрим, кто у нас получит подарок в этом часе. Вопрос был вот такой. На какие обычные вещи у вас постоянно не хватает нервов? Сейчас почитаем ваш ответ, который вы прислали. Привет, ДФМ, меня из себя выводят пакеты из магазина. Только их приносишь, они сразу рвутся, а мне же лень покупать мусорные пакеты. Использую именно эти, очень бесит. Ну, может быть, они просто не для этого созданы, как ты думаешь? Пишет дальше Саня. У меня нервов не хватает на простыни с резинкой. Вроде покупаешь их для того, чтобы не слезали с матрасов, а все равно постоянно куда-то улетает. Не понимаю, кто этот брейк-данс на моей кровати каждую ночь танцует. Саня, вот, честно говоря, прекрасно тебя понимаю. Всем огромный привет. Не могу спокойно заправлять пододеяльник. Опять у нас тут про кровать тема. Каждый раз очень сильно бесит, хочу пополам порвать. Пишет еще Лена. Я постоянно цепляюсь рукавом за ручку двери. Хочется уже эту ручку оторвать. И ту, и другую. Да, тоже прекрасно тебя понимаю. Еще такое есть. Привет, ДФМ. На попытке вставить флешку, когда оно не получается. Туда же и розетки, и все, что вот с первого раза не попадаешь. Очень сильно раздражает. Не знаю, кто это написал, мужчина или девушка. Если мужчина, там просто еще одна вещь добавляется, которую... Ну, давайте не об этом. В общем, выбираем победителя случайным образом. И повезло автору, который написал про пододеяльник. Поздравляю тебя, именно тебе отправляется наш фирменный мерч. Ну, а вам, друзья, отправляется хорошее настроение, потому что именно такое настроение создает наша музыка. Продолжаем ее слушать.
1: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 22. Возможен небольшой дождь.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на ДФМ. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
4: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
5: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Влад Гармашев. Восточная трибуна «Динамо» в Вологде готова на 46%. Рабочие завершили прокладку сетей на площади Революции в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Восточная трибуна «Динамо» в Вологде готова на 46%. Специалисты и подрядные организации в настоящее время демонтируют опалубки первой части трибуны, которая залита бетоном. Полностью готова к бетонированию средняя секция, работы на которой запланированы на следующую неделю. Продолжается оштукатуривание внутренних помещений. Также в рамках работ будет благоустроена прилегающая территория. Новые ограждения установят по периметру стадиона. Работы финансируются за счет средств бюджетов города Вологды и Вологодской области, а также при поддержке правительства региона. Рабочие завершили прокладку сетей на площади Революции в Вологде. В областной столице продолжается ремонт площади Революции. Подрядчик завершает подготовку щебеночного основания под будущую плитку. В ближайшее время рабочие приступят к установке бордюрного камня. На месте, где ранее стоял памятник участникам Октябрьской революции и Гражданской войны, продолжатся археологические раскопки. Площадь благоустраивается за счет средств из федерального, областного и городского бюджетов при поддержке правительства Вологодской области. Это одно из основных общественных пространств, которые преображаются к 880-летию Вологды. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО. А это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологды.рф.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
3: От задействия до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Сверидовой.
0: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, Угарин, 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка.
8: On DFM.

0: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход. С Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Ставите лайфхак от семейку Каяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
8: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
11: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
12: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
15: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
16: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
17: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
18: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
19: Телеканал «Пятница» представляет.
20: Я наследник рэпера Гуфа.
21: Младшая сестра Мии Бойко.
22: Я сын Алены Сверидовой.
19: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+. Мы в сети. Сайт dfm.ru.
23: Welcome back and right now.
19: А теперь тусовка.
23: On DFM.
19: DFM. Потому

Радио DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM.

0: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборствам, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50 99 97.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
2: ООО РВБ, ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что

Радио DFM. DFM. В Москве 23 часа. Радио DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца августа.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82. DFM. Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

DFM. Радио DFM. DFM. В Москве час. Радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.

0: satisfaction.
1: Radio DFM.
2: DFM. Включи тусовку.

Радио DFM. В Москве 3 часа. Радио DFM.